0: 80-ки. Празнимо складище с най-вишими попусти кадарколи. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz и велико других знамк. Вечина с кар 70% попустом.
1: От 11 до 13 юня.
0: Складище Sport Everest. Михал Штрадон на Рудников.